Реально ты светом добра озарила свободу. Танцы двигатели бедра. Ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты мое танго. Ты манавали, валюмена болтай. В этих объятиях со мною летай.